0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
3: Полчаса без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Рок-Арсенал.

0: реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение, пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп-3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: мама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Группа «Дадец» из Сочи.
5: Где темные ночи.
4: С песней «Король одиночества».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Концертный зал «Рок-Арсенала».

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
7: Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Перед Крымским мостом полностью ликвидировали очереди. Они с вечера 5 июня копились перед досмотровыми пунктами. В работе Крымского моста самым напряженным днем оказалась минувшая суббота. 6 июня досмотра и проезда ожидали в среднем от 600 до 800 автомобилей, а в отдельные часы в пробках насчитывалось более 1000 машин. Пробки в районе Крымского моста традиционно становятся свидетельством начала активного курортного сезона. Перед выходными из украинского плена вернулись 7 военных из Свердловской области. Обмен состоялся в пятницу. Как сообщила региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, возвращенные военные – это жители Сосьвы, Первоуральска и Екатеринбурга. По данным Минобороны, гуманитарный обмен прошел по формуле 185 на 185. До этого Россия и Украина обменивались пленными 15 мая. Тогда российская сторона вернула домой 205 военнослужащих. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозам в уральской столице до плюс 23, завтра до плюс 25 и снова с дождем и грозами. В генпланы Екатеринбурга внесут изменения из-за комплексного развития территорий. Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией документа, который рассчитан до 2045 года. Генплан пересмотрят для интеграции обновленных планов, а также для расширения водно-зеленого каркаса города. До 6 июля в департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга идет сбор инициатив от жителей города. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта с добавлением продуктов, которые по замыслу компании должны увеличить доход. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи. Например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
5: «Rock and Talk».
4: Рок и разговор.
5: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Rock and Talk.
4: Встречайте.
6: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. Неделю назад в программе «Рок энд Ток» мы с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории современной музыки, начали погружение в рассуждение на тему, в чем сходство и различие рок-н-ролла и рок-музыки как таковой. Тема, на первый взгляд, не слишком сложная, но в ходе нашей дискуссии оказалось, что не все так однозначно, как кажется. И для начала Николай обратился к далекой истории, к тем временам, когда зарождался блюз, когда сформировался джаз, поскольку без этих музыкальных жанров просто немыслимо было возникновение и рок-н-ролла. И неделю назад мы остановились на таком музыкальном стиле ответвления джаза, которое получило название буги-вуги, и который стал, опять же, важной частью рока. Точнее, поначалу, конечно, рок-н-ролла. Но мы с вами сейчас послушаем то, во что трансформировался буги-вуги в начале 70-х годов благодаря группе ZZ Top. Из альбома 73-го года «Tres Hombres», что означает по-испански «три человека» или «три мужчины», прозвучит трек под названием «La Grange» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
7: Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Лагранж, так называлась эта песня в стиле буги-вуги. Исполнение апологетов этого стиля группы ZZ Top. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Николаем Григорьевым о роке и рок-н-ролле, о той музыке, которая появилась в начале 50-х годов и стала популярна среди молодежи благодаря тому, что в какой-то мере изменился джаз, тоже танцевальная музыка.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Дальше, соответственно, период свинга стал проходить, появился бибоп. Уже джаз игрался просто в сумасшедших темпах. Такой... Под это уже не потанцуешь, это уже надо слушать. Но на танцевальных площадках все равно хотелось танцевать.
0: Ну вот, кстати, произошло разделение вот этого развлекательного направления и серьезного.
3: Да, и серьезного, да, все верно. Да, все верно. То есть там появился момент, который стал называться в черной музыке у негров, стал называться ритм энд блюз.
0: Вот-вот. Одним из пионеров раннего ритм-н-блюза и, соответственно, рок-н-ролла был чернокожий певец, автор песен, гитарист Бо Дидли. В его песнях очень много отсылок к наследию верований его предков. Например, появляется у него в текстах и моджо, и кости черного кота, как в той песне, которая сейчас прозвучит. И это от того, что он по сути своей, конечно же, продолжатель дела корневых блюзовых музыкантов 19 века, в чьих песнях колдовской чертовщины было хоть отбавляй. Итак, Бо Дидли на рок-арсенале в программе «Рок».

0: Это был Боб Дилли, один из пионеров рок-н-ролла, точнее, ритм-н-блюза, о чем мы сегодня и беседуем с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Вот этот ритм-н-блюз, то есть, грубо говоря, это ритм и блюз.
0: То есть,
3: условно говоря, совмещение вот того, чего раньше не было.
0: Да, условно говоря, вот медленная музыка стала вдруг хорошо ритмизированной.
3: Да, ритмизированная, да. Быстрее. И она не обязательно была вокальная.
0: Ну, конечно.
3: То есть, и в этом случае получилось что? Дело в том, что свинговать хорошо могли не все. Ну, как я себе представляю. То есть, сам момент свинга, вот это вот движение, оно на ноты не записывается. А для того, чтобы играть проще, выяснилось, что можно играть в триолях. Угу. Что такое триоли? На каждый счет я даю раз, два, три, раз, два, три, раз, два, и у меня... А оно... То есть вот такая вот штука. Хоть на фортепиано, к этому времени появилась уже электрогитара. Соответственно, появилась дополнительная громкость. Я могу уже играть это на электрогитаре. Ну, соответственно, вот этот ритм, он потихоньку, помаленьку переходил на эстраду в сторону белой. Обращали внимание, что как у них, блин, здорово там звучит вот их черная музыка.
0: А ты знаешь, это ведь очень социальное явление, потому
3: конечно.
0: Что закончилась Вторая мировая война, вернулись белые солдатики с черными солдатиками, которые с ними хорошо там, в общем, пообщались и поняли, что, оказывается, у них тоже своя культура есть. Началось, наконец-то, перемешивание, потому что была сегрегация жуткая.
3: Ну, сегрегация, она была все время. Она и была и до конца 60-х
0: ну,
3: годов,
0: да,
3: несмотря на это. Просто сам момент, если у меня общество сегрегировано, ну, блин, вот эти вот как-то играют так, вот хорошо вот так вот играют, и что такое, как это сделать-то, вот, чтобы вот эта вот не черная музыка была, а белая. Ну, в результате один из людей, Алан Фрид, насколько я понимаю,
0: ну, да,
3: как
0: вот
3: это ему в голову пришло, ну, пришло в голову назвать это, да.
0: Речь-то и идет, потому что он пытался вот эту музыку ставить у себя на радиостанции, но... Это же было все равно запрещено.
3: Конечно, не в том дело, что запрещено. Это
0: ну,
3: было,
0: ну что такой. Ты ставишь черную музыку,
3: да,
0: когда ее
3: да,
0: слушают белые,
3: да,
0: твою радиостанцию слушают белых, и ты развращаешь их по большому счету. Он говорит, а это не черная музыка, это
3: не черная музыка, да,
0: это рок-н-ролл. Где тут ритм и блюз? Это рок-н-ролл.
3: Я согласен. То есть вот этот момент, он был крайне важен. И, соответственно, этот впервые, так сказать, рок-н-ролл. Правда, он в виде свинга прозвучал, который 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock.
0: Свинг, да,
3: да, это практически то, что называют вот Билл Хейли. Это исполнил белый певец.
0: И тогда Rock Around the Clock, песня, которая считается первым рок-н-роллом в истории музыки. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Билл Хейли.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: «Rock Around the Clock», так называлась прозвучавшая песня в исполнении Билла Хейли и его комет «Билл Хейли and his Comets». Первый рок-н-ролл, точнее, ритм-н-блюз, все же впервые исполненный белым исполнителем. И надо сказать, что со дня записи этого трека, то есть 12 апреля 1954 года, начался отчет истории рок-музыки. Поначалу, правда, она тогда называлась просто «Рок-н-ролл».
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
2: И именно с этого момента, причем, как я стал выяснять, ну, по источникам, по определенным, черные, кстати, были очень недовольны.
0: Что белые
2: забрали их музыку и зарабатывают на этом деньги.
0: Ну да, конечно.
2: Так же, как они всегда были недовольны тем, что первый, кто записал эту музыку, джаз, это белые.
0: Да, в общем-то,
2: вот это самая знаменитая как бы история о том, что как это белые записали. Вот этот самый Dixieland Jazz Band.
0: Dixieland.
2: Как это было?
0: Да. Да, потому что это Dixieland вообще это для белых музыкантов. Это
2: нет, вот. Он назывался тогда не для белых.
0: Ну,
2: это просто имеется в виду само название вот этого.
0: А, ну, Dixieland.
2: А записали конкретно белые музыканты.
0: Ну, вот.
2: А выяснилось, почему не записывали черные. То есть тот же Бадди Болдун, ему предлагали много раз сделать запись. Он сказал, что если я запишу эту музыку, кто-нибудь стянет.
0: Mm-hmm.
2: Все. Вместо того, чтобы получить рекламу и ездить по всей стране, он взял и оказался, вроде бы был пионер, а оказался не пионером.
0: Ну, понятно. И стали играть эту музыку белой.
2: Да, и стал, который оригинал Dixieland Jazz Band.
0: Ну,
2: понимаешь,
0: да,
2: все
0: да,
2: это.
0: Да, да.
2: То есть, вот этот момент и с рок-н-роллом произошла аналогичная ситуация.
0: Да.
2: Причем, несколько изменений произошло. Значит, первый момент, это когда вместо свинга, когда я игрался, вот, допустим, рок-н-ролл, я беру там... Стали играть, это достаточно сложно, стали играть просто ровные восьмые, не та-та-та-та-та-та-та-та-та. И в результате получилось что? Во-первых, игра упростилась. Если это перевести на буги-вуги, то буги-вуги раньше были. А стало.
0: Ну и веселее.
2: Да-да-да-да-да-да, все верно.
0: Одним из королей раннего рок-н-ролла, в чьей музыке важной составляющей являлся стиль буги-вуги, был Литл Ричард.

0: Это был Little Richard, чернокожий пионер рок-н-ролла, раннего рок-н-ролла. Сегодня мы говорим о рок-н-ролле и о рок-музыке с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории музыки. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: То есть вот этот момент, это и есть, но это относится к танцевальной музыке. Да. Собственно, это и есть то, что называют рок-н-ролл. Он может называться, ну, или ритм-н-блюз.
0: Ну да.
2: Теоретически это почти одно и то же. А, еще момент, который называют шаффл. Это вот то, что... Что там взять знаменитое... Сейчас соображу. Before we kiss me, украинское, вот рываю.

0: With yourself.
1: Ну, это тоже ведь блюз.
0: Конечно, конечно, конечно. Просто это стало называться шафлом.
1: Да, да, да.
0: То есть шафл, он играется в триолях, то есть не в ронах, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Собственно, вот.
1: Я предлагаю послушать вариант этой песни, которую, кстати, написал все тот же Бо Дидли, не в исполнении Creedence Clearwater Revival, а совершенно в экстатичном исполнении великого певца белого блюза Эрика Бердена, солиста группы The Animals, экс-солиста точнее, который недавно, к слову, отметил свой 85-й день рождения.

0: Это был Эрик Берден с песней «Before Accuse Me», ярким образцом так называемого стиля шаффл, одного из направлений раннего ритм-н-блюза.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Разновидности такие, получается, получились. И было еще, что там, у Элвиса Пресли есть старая песня «Hound Dog». Он ее «You're nothing but a hound dog, crying all the time. You're nothing but a hound dog». На самом деле, это кубинский ритм, то, что относится к твисту. То есть вот эти моменты, но до сих пор Hound Dog считается рок-н-роллом.
0: Рок-н-ролл.
3: Но он рок-н-ролл есть. Но ритм, то есть получается, может быть такой. You're nothing but a hound dog, crying all the time. А может быть, you're nothing but a hound dog. А может быть, you're nothing but a hound dog, crying all the time. А может быть, you're nothing but a hound dog, crying all the time. Собственно, все равно это остается рок-н-ролл. Танцевальная музыка. Она и называется рок-н-ролл. Ну, или ритм и блюз. Собственно, в этом разница и есть.
0: Между рок-н-роллом
3: и роком, да?
0: Да. Но Элвиса Пресли я все же предлагаю послушать. Один из первых его хитов. Он называется «Hound Dog» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Григорьевым о рок-музыке как таковой. Не переключайтесь.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Rock and Talk
5: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории музыки вообще и современной музыки в частности, Николаем Григорьевым. Говорим мы сегодня, конечно, о рок-н-ролле и о роке, об их сходстве и об их различии.
6: Ну, рок-то, вот он, вот ты говоришь, у Битлз шиш да кумыш, да?
7: Да, правильно, да, примерно так.
6: Но они играли бит-музыку, постепенно развивая ее до уровня...
7: Никто не говорит, что я не говорил ни в уничижительном смысле. Я говорил как раз того, что начинали они именно с этого, сделали то, что сделали.
6: То есть они создали эту рок-музыку по большому-то счету.
7: Никто не говорит, что это не так. Просто если взять у Pink Floyd, так вот у Pink Floyd рок-музыки до черта.
6: Это другой вопрос.
7: Вот.
6: Мы говорим про 60-е уже годы.
7: 60-е, да.
6: Постепенно переползли от обычного танцевального рок-н-ролла все-таки уже какой-то бит-музыки и далее уже.
7: Нет, там видно изменения. Скажем, пожалуйста, наглядный момент, то, что я сейчас продемонстрировал. Пожалуйста, тот же момент у Битлз, но совершенно видоизмененный. Хотя вроде... А вот нет. Хотя Маккартни, например, спокойно абсолютно играет. День рождения. Эти вещи у них... Buy you a diamond ring, my friend, to the makes them feel alright. I give you a little thing, my friend. Та же самая форма. Вот те же самые будут 12 тактов. Much the money, more can buy me love. Хотя мужик... Это все равно относится как раз вот в Hard Day's Night, как раз, да, вот там есть одна штука, а вторая это You Can Do That, песенка. Вот их две, которые конкретно можно сказать, что это рок-музыка.
0: Вообще альбом A Hard Day's Night группы Beatles, это опять же качественный скачок в творчестве этой команды. В какой-то мере именно на этом альбоме они определились со своим направлением, со своим ощущением музыки, со своим пониманием музыки в конце концов. Так что сейчас прозвучит песня You Can Do That, автор Джон Леннон. Группа Beatles на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: You can do that. Тебе не надо так делать. Называлась эта песня, которая сейчас прозвучала, одна из первых роковых песен группы Beatles, в чем уверен мой сегодняшний гость, музыкант, гитарист Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Именно рок-музыка. Так же, как в «Сержанте», к рок-музыке можно отнести, допустим, «Sergeant Pepper's Lonely» и основную тему, и «Reprise», и «Good Morning».
0: «Good Morning» —
3: «Good Morning» — это вот как вот «Good Morning», она как раз сделана как «Rhythm and Blues». Вот в этом смысле. Та же самая история, можно сказать, с «Revolution». Вот «Revolution» у «Beatles», которая, это и есть, собственно, опять-таки, то, что относится к рок-музыке. Но это... имеется в виду, как социальному явлению, это оно не является для меня роком, оно является для меня бит-музыкой, и лучше «Beatles» все равно никого нет. Также, если мы возьмем, допустим, у Queen тоже есть моменты вот такого, как бы, рок-н-ролльные, фрагментики такие небольшие. Но в основном-то это все равно немножко не то. Сказать, что это целиком у них рок-музыка, а же «Богемская рапсодия» — это что, рок-музыка?
0: Ну, я, да.
3: Скажем, с точки зрения...
0: Скажем,
3: с точки зрения... Вот, об этом я и говорю. С этой точки зрения, блюза, там чего-то еще...
0: Слишком много составляющих в музыке группы Queen. От классики до джаза, от фолка до, естественно, рок-н-ролла. И это проявилось... не только в «Богемской рапсодии», я вам скажу, но и в других творениях этого замечательного коллектива. Например, в таком номере из третьего альбома группы «She Hot Attack» 1974 года, который называется «In the Lap of the Gods». Все в руцах божьих. Queen на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Queen, один из тех рок-коллективов, которые доказали, что рок – это не просто танцевальная музыка, а явление, в котором смешаны самые различные музыкальные направления и стили, и жанры. Сегодня мы говорим о сущности рока с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Наверное, что я должен сказать, что для меня рок-музыка... Я не говорю, что это окончательная формулировка. Для меня рок-музыка – это даже не столько жанр, сколько действительно, может быть, ты как говоришь, что социально-музыкальное,
3: говорю, это, да, социально-музыкальное явление,
0: которое,
3: да,
0: впитывает в себя правильно. Вообще все подряд.
3: Все правильно.
0: Не только ритм and блюз, не только кантри-музыку.
3: Конечно.
0: А еще много чего другого, и даже джаз.
3: Я по этому поводу спорить даже не буду. Я сразу же это явление разделил. То есть, если мы берем музыкальную часть, это отдельная история. А тут у нас совершенно другая. Так же, как у Rolling Stones. У них целая куча приблизованных вот этих вещей. Но одновременно, я уже назвал, у них есть некоторое количество вещей, которые никакого отношения вообще не имеют к этому.
0: Ну, конечно. Отчего бы нам не послушать и группу Rolling Stones, и их знаменитую балладу, стилизованную под средневековый мадригал, которая называется «Lady Jane».

0: Это была главная рок-н-ролльная группа мира, группа Rolling Stones, в творчестве которой были совершенно не роковые песни. Например, как только что прозвучавшая песня под названием «Lady Jane».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: То есть и так, в принципе, взять можно достаточно большое количество групп. Ну, допустим, если мы возьмем второй Led Zeppelin, ну, один из краеугольных, как бы, альбомов Цепелинов, да, благодаря которому он там выстрелил вообще везде. Вот с этим, так сказать, монументальным мавзолеем там на обложке и так далее. Там единственная песня, которая не попадает в рок, это «Thank You».
0: Это акустическая баллада.
2: Ну, да, там как бы это присутствует акустика, там заканчивает игрой на органе Джон Пол Джонс.
0: Ну да, красивая вещь.
2: Очень красивая вещь. Все остальное абсолютно точно рок-музыка.
0: Ну, по большому счету. Они, в общем-то, и начали вот это окончательное уже здание возвели. Это вот именно Led Zeppelin, именно рок-музыки.
2: Да, вообще, по этому поводу очень сильно возмущался Джон Бейкер. Пусть ему земля будет пухом.
0: Джон Бейкер, конечно.
2: Вот. Потому что он говорит, что сделали Led Zeppelin? Мы все это уже сделали, они просто это украли. Он просто конкретно говорил, украли и как бы...
0: Ну, имеется в виду группа Cream, конечно.
2: Ну, конечно, Cream, он об этом и говорит. Ну, потому что если взять... Это же все уже сыграно. Вот все эти рифы получаются. В чем не прав Джин Бейкер? В том, что... Было сыграно раньше. И такой же тутийный момент играет бас и гитара. Только у Крим это было с большим напором. Там Эрик Клаптон уже играл на перегрузе. Потом та же самая политика. Это то же самое. Все было сделано раньше. Но я имею в виду, что вот это вещи, которые можно смело назвать роком.
0: Ну, конечно, конечно. То есть, это вторая половина 60-х годов.
2: Да, да, да, да.
0: И Крим, да, действительно, да. Led Zeppelin это все как бы завершили это, да. И сделали действительно вот это же эталонным.
2: Потому что таким. Там, помимо этого, естественно, там Black Sabbath, я там не буду дальше обсуждать Deep Purple и так далее, и все остальное. Это уже конкретно, да. Это отдельные истории.
0: И тогда Крим на рок-арсенале в программе Rock and Talk композиция Sunshine of Your

0: Это была группа Cream, один из тех коллективов, которые считаются создателями рок-музыки как таковой. Об этом стиле, об этом явлении, точнее, мы говорим сегодня с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Led Zeppelin-то вот как раз они тогда обратились к истории блюза, то есть наследию блюза, да, Ледбелли и Блайнд Лемон Джефферсон.
3: Да-да-да.
0: Это все их товарищи. То есть,
3: да?
0: Если вы вспомните такую песню Nobody Fault But Mine.
3: Да-да-да. Интересный момент, что им до сих пор знатоки предъявляют претензии.
0: Ну да.
3: То есть четко говорят, ребята, это не ваше, вы стырили, это взяли и стырили, и... Стырили, они говорят, аргументированно, причем, оказывается, у Led Zeppelin отслуживали несколько раз деньги.
0: Наследники Ледбелли?
3: Нет. Тот же, например, знаменитая песенка. You know you shook me, baby.
0: You shook me all night long.
3: Да. То есть, вот, типа того, что автору-то кто будет деньги отчислять? Потому что во многих местах это считали, что это они. Потом вот это. Что у них написано на пластиночке? Трад.
0: Традиционно. Стандарт блюзовый.
3: Это не стандарт. Это конкретный исполнитель или конкретная песня конкретного человека. И вот эти моменты, так же, как было предъявление, по-моему, Сонни Бой Вильямсон, по-моему, им это предъявил по поводу вот этого. Сейчас я соображу.

0: Но это конкретно, его не обсуждается даже. А на что План сказал? Нет, это мы просто пошутили и вставили цитату. Ребята, ну, с моей точки зрения, например, когда вы смотрите на пластинку Стинга, он четко абсолютно пишет. Вот этот фрагмент Сергей Прокофьев. Ну, да. Вот такой, и прямо нотки показаны, это. Я не шучу.
1: Композиция говорит Russians,
0: Стинг, да, yeah. Да. То есть этот момент есть. А у Led Zeppelin это все было сделано достаточно по-хитрому. Но от этого они не становятся меньше.
1: Ты знаешь, в чем дело? Вот, на мой взгляд, если бы не они, мы бы никогда бы не узнали. Ну, может быть, узнали бы, но с большим трудом, что был такой блюз старинный, древний, еще в 19 веке, и Литбелли, и Блайнд Лемон Джефферсон.
0: Нет, ну это, с этим, конечно, можно согласиться. Что они там это вытащили, но, на мой взгляд, это все-таки... Надо ссылаться на истоки.
1: То есть все-таки надо соблюдать авторские права немножко.
0: Я не говорил про авторские права. Я просто говорю, что если делаю цитату или что-то такое, лучше все-таки сказать. Ну, в научном мире, по крайней мере, это так делается. Это не из-за того, что я хочу срубить денег, а просто, вот понимаете, я тебя уважаю, ты это сделал, вот понимаете.
1: Ну, тем не менее, взаимосвязь вот со старинным корневым блюзом...
0: Конечно. Нет, у Led Zeppelin,
1: здесь прослеживается,
0: да, очень мощно. Во-первых, первый Led Zeppelin практически блюзовый.
1: Да.
0: Там, за исключением первой вещи, по-моему, и еще Your Time Is Gonna Come, вот, и все. То есть, первая, которая Good Time, Bad Time, вот две вещи. Да, да. А все остальное это практически блюз. Там никуда от этого не денешься.
1: Электрический, мощный,
0: да, мощный,
1: белый блюз.
0: Да, да.
1: Но замешанный-то на черном блюзе.
0: Да, естественно.
1: Мы столько говорили о Led Zeppelin, что просто необходимо их услышать. Из дебютного альбома группы Led Zeppelin прозвучит трек под названием «I can't quit you, baby». «Не могу с тобой расстаться». Авторство которого, справедливости ради, надо сказать, Led Zeppelin все же указали. Это Билли Диксон, легендарный блюзмен.

0: Я думаю, наши дорогие слушатели сегодня узнали много нового, наконец-то.
1: А напоследок
0: Николай Григорьев исполнит вам что-то интересное. Это будет уже слайд.
1: А напоследок...
0: Напоследок я скажу.
1: Плюс. И...

0: нами был Николай Григорьев. Мы говорили сегодня о рок-н-ролле, о блюзе, о джазе и о многом другом. Спасибо, Николай, что пришел.
1: На здоровье.
0: Надеюсь, не последний раз. Но в заключение нашей беседы с Николаем Григорьевым о рок-н-ролле и о рок-музыке прозвучит одна из самых рок-н-ролльных и в то же время самых роковых песен группы «Битлз», которая называется «Birthday» — «День рождения».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Онлайн-платформы в России могут ввести возрастную идентификацию. Инициативу обсуждают в Минцифрового развития. Как заявил глава ведомства Макс Учадаев, это вопрос ближайшей повестки. Министр отметил, что Европа и многие другие страны уже идут в направлении ограничений контента по возрасту, и ограничения эти являются достаточно жесткими. Шадаев уточнил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Об этом пишет Интерфакс. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры установят в Солнечном, около губернаторского лицея, и на Волгоградской, в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни, выключенные фары, а также пользование телефоном во время движения. Продолжение дорожной темы. В Невьянске подросток на дядином автомобиле устроил тяжелое ДТП. 17-летний юноша не справился с управлением, врезался в забор и наехал на две машины, которые были припаркованы за ограждением. В результате, кроме автомобиля виновника, разбиты Volkswagen и Toyota. По данным госавтоинспекции, подросток был нетрезв, ключи от автомобиля дяди юноша взял тайком. Также молодой человек никогда не получал водительских прав. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как напомнили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными и продлятся с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут делать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах теплоэнергетики понижают. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после удара молний линейных. В этом случае заряд переходит в почву. Шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Она может погаснуть, взорваться или просто уйти с потоком воздуха. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Лето на Урале!

0: реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: И тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, человечество. С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные, одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живущих барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. Транспортники Екатеринбурга опубликовали видео, записанное камерой с трамвайного вагона. Подросток, который высунулся в окно трамвая на Уралмаше, не выпрыгивал, а чудом не попал на рельсы под колеса. На кадрах видно, как школьник выскальзывает в открытую форточку по стенке вагонов. Серьезных травм подросток не получил. Ранее в Гортрансе неоднократно жаловались на подростков-зацеперов, которые не первый сезон терроризируют водителей трамваев. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозам в уральской столице до плюс 23, завтра до плюс 25 и снова с дождем и грозами. В генпланы Екатеринбурга внесут изменения из-за комплексного развития территории. Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией документа, который рассчитан до 2045 года. Генплан пересмотрят для интеграции обновленных планов, а также для расширения водно-зеленого каркаса города. До 6 июля в департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга идет сбор инициатив от жителей города. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи. Например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47 и евро 85.56.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: реклама.
1: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. К вечеру воскресенья перед Крымским мостом снова выстроились очереди. По данным инфоцентра, в пробке со стороны Тамани около 400 автомобилей. Время ожидания досмотра здесь больше часа. Со стороны Керчи выстроилась пробка более чем из 500 автомобилей. И здесь время ожидания уже превышает 2 часа. Очереди на досмотр перед Крымским мостом, напомню, начали возникать с вечера пятницы. В субботу в течение нескольких часов проезда по Крымскому мосту ожидали более 1000 автомобилей. Президент Владимир Путин на следующей неделе вручит медали героям труда и наградит лауреатов госпремий. Торжественная церемония в Кремле пройдет 12 июня, в День России. Кроме того, в графике главы государства совещание с членами правительства и заседание Совета безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информационную службу «Вести». В Екатеринбурге сегодня прошел град. Ливень с градом заметили жители ЖБИ и микрорайона «Синие камни». В последнем случае лежащие на тротуарах и в газоне ледышки было видно невооруженным глазом. На ЖБИ у многих автомобилей срабатывали сигнализации из-за того, что град бил в том числе по стеклам стоящих машин. Накануне вечером МЧС Свердловской области объявляло предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре. В предупреждении спасателей речь шла об отдельных районах Свердловской области. Дождь и грозу Екатеринбургу обещают и в понедельник. Губернатор Денис Паслер представит отчет о работе правительства Свердловской области. Как пишет агентство ЯН со ссылкой на источник, выступление главы региона должно состояться на ближайшем заседании Заксобрания. На сайте ЗАГСа указано, что оно пройдет 16 и 17 июня. Предыдущий отчет о работе Свердловского правительства был в мае 2025 года, когда Денис Паслер был в статусе исполняющего обязанности губернатора региона. Apple утвердила финальный дизайн своего первого складного смартфона. Инсайдеры в соцсети X опубликовали фото макета iPhone Ultra, который соответствует серийной версии. Так, на внутреннем дисплее будет размещена фронтальная камера в круглом вырезе, система биометрической авторизации Face ID в складном смартфоне не будет из-за ограничений, которые связаны с толщиной корпуса. Вместо нее Apple сделает ставку на сканер отпечатков пальцев. По слухам, стоить iPhone Ultra будет около $2000. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Киоа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Сергей Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». «Будет утром», поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.